летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может,